здесь скучно, ну а там вот супергуд. Говорят, но не уедут, не уедут здесь, помрут. Ну а я живу неплохо, все гуляю и кучу. Ну а если загрущу я, то косяк себе помру.

0: stehen.
1: Проверяю готовность. Первый, второй, третий. Начинаю отсчет. Пять, четыре, три, два. Старт!